Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 4 часа ночи. Вы слушаете «Радио Монте-Карло» на 103.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: Луи Армстронг.
2: В свое время одна крупная звукозаписывающая компания отказала в контракте начинающей группе «Битлз», посчитав, что они недостаточно профессиональны. По мнению многих историков, это была крупнейшая ошибка в шоу-бизнесе за все время существования массовой культуры. Однако не менее грандиозную недальновидность проявил в конце 60-х годов популярный исполнитель Тони Беннет. Когда ему предложили записать композицию «What a Wonderful World», Тони назвал ее нелепой и отказался. А вот Луи Армстронг, напротив, с удовольствием записал свою версию этой песни. Вскоре она стала его самым продаваемым хитом, а сегодня, согласно многочисленным опросам, она считается одной из величайших композиций за всю историю музыки.
1: Луи Армстронг. «What a Wonderful World» —

Безупречный вкус в музыке. В Ростове 5 часов утра. Вы слушаете радио Монте-Карло на 103.7 FM.

0: Реклама.
1: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов» «Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении
2: «Додо».
1: 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах и количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН 113 110 118 44, город Сыктывкар.
3: Успел.
0: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Коллекция «Радио Монте-Карло».
1: Рэй Чарльз. Композиция «Hit the Road, Jack», ставшая известной во всем мире в исполнении Рэя Чарльза, была написана не самим блюзменом. Песню сочинил для музыканта его друг Перси Мейфилд. В 1961 году Рэю Чарльзу с работой «Hit the Road, Jack» удалось возглавить национальный чарт США «Билборд» и провести на его вершине две недели.
2: Рэй Чарльз, «Hit the Road, Jack».

ваш безупречный вкус в музыке. В Ростове 7 утра. Вы слушаете радио Монте-Карло на 103.7 FM.

0: Реклама.
1: Каким будет радио в регионах России в 2026 году?
2: Платформы, рынок, технологии.
1: Монетизация.
2: Цены, процедуры, практические инсайты.
1: Нейросети на практике.
2: Контент, продвижение. Новые возможности дохода.
1: Главные вопросы индустрии на юбилейной конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы».
2: 9 и 10 июня. Отель «Пулман Сочи Центр». Без возрастных ограничений.
3: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о кино. Эпическая франшиза «Горизонта» Кевина Костнера оказалась на грани закрытия. Warner, по слухам, не намерена продлевать проект. Среди причин отмечается сразу два крупных скандала, в которых оказалась команда Костнера. Во-первых, его обвиняют в невыплате $400 000 за исторические костюмы, использованные в фильме. Параллельно идет судебная тяжба с каскадером, который обвинял Костнера в домогательствах и давлении. Несмотря на большие проблемы, режиссер намерен до последнего работать над своим кино. Не так давно Костнер летал в Саудовскую Аравию в надежде получить спонсорство. Премьера первых «Горизонтов» прошла в рамках Каннского кинофестиваля, где фильм прошел довольно вяло. В мировом прокате картина провалилась, собрав $38 миллионов при заявленном бюджете в $130 миллионов. Создатель хоррора «Обсессия» Кари Баркер поделился своим видением грядущего ребута техасской резни бензопилой, релиз которого запланирован на ближайшие годы. Напомню, что на медне Баркер был официально назначен сценаристом и режиссером будущего переосмысления культового слэшера. «Мне очень-очень нравится оригинальный фильм, но сам я хочу снять что-то иное. Я не планирую слишком далеко отходить от первоисточника, но я хочу сделать его лучше. В моем фильме будет упор на дискомфортную атмосферу в семье маньяка. Хочу показать весь ужас, происходящий в доме кожаного лица. Думаю, этой идее есть большой потенциал», — поделился постановщик. При этом любимой частью в серии «Техасская резня бензопилой» для Баркера является фильмом Маркуса Ниспола, вышедший в 2003 году.

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону ясно, осадков не ожидается. Ветер западный слабый, с порывами до 10 метров в секунду, атмосферное давление в норме. Днем до плюс 27.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1-ЮСИДОН». Нас рекомендуют друзьям.
3: Отличная новость. В новом 46-м кластере квартала «Эстет» открыты продажи. Это ваш шанс обрести квартиру мечты с просторной планировкой и уникальной эстетикой. Торопитесь выбрать лучший вариант. Ваша выгода до 718 тысяч 400 рублей. Югстроинвест. Нас рекомендуют друзьям.
4: Застройщик ООО «СЗ1 ЮСИДОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Ростов-на-Дону. 214 РЗ.

Ваш безупречный вкус в музыке. В Ростове 8 утра. Вы слушаете радио Монте-Карло на 103.7 FM.

0: Реклама.
1: Росцирк представляет грандиозную шоу-программу «Тайны Золотой Арены» с 21 марта по 1 июня. Цирк расположен в Ростов-на-Дону, проспект Нагибина, 30. Современное шоу, тигры, львы, невероятные трюки, динамика и драйв. Не пропустите. 0+.
2: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о знаменитостях. Звезды мелодрамы «Все закончится на нас» Блейк Лайвли и Джастин Бальдони официально пришли к соглашению в судебном иске о харассменте, сообщают СМИ. Первое судебное слушание по делу должно было состояться в середине мая, однако обе стороны успели урегулировать иск до этого момента. В 24-м Лайвли обвинила Бальдони в харассменте на съемках фильма. Он также выступил режиссером картины и направленный против нее агрессивной пиар-компании. После этого Бальдони подал встречный иск против газеты «Нью-Йорк Таймс», где была опубликована статья о его потенциальных попытках разрушить репутацию Лайвли. Конечный продукт, фильм «Все закончится на нас», является источником гордости для всех нас, кто работал над его реализацией. Повышение осведомленности и оказание значимого влияния на жизнь людей, переживших домашнее насилие – это та цель, которой мы придерживаемся. Мы признаем, что этот процесс сопряжен с трудностями, а опасения, высказанные мисс Лайвли, заслуживают того, чтобы их услышали. Мы по-прежнему настаиваем на том, чтобы на рабочих местах не было нарушений и неэффективной обстановки. Мы искренне надеемся, что это приведет к завершению и позволит всем участникам двигаться вперед конструктивно и мирно, включая уважительную атмосферу в интернете, заявили представители Бальдони. «Все закончится на нас» основан на одноименном романе Колин Гувер и рассказывает о флористке, состоящей в абьюзивных отношениях с нейрохирургом. Лента дебютировала на экранах летом 24-го и собрала в мире $350 миллионов.

Чудеса света на радио Монте-Карло. Великая китайская стена. Символ Китая. Крупнейший в мире памятник архитектуры. Великая китайская стена тянется по Северному Китаю на протяжении почти 9000 километров. Строилась она, по подсчетам специалистов, в течение более чем 2000 лет. Первую стену возвел еще до нашей эры император Цинь Шихуанди, объединитель земли китайской. В то время она представляла собой земляной вал невероятных размеров. Строили его в основном неугодные властям личности, причем таких личностей набралось около 500 000. И при том, что общее население страны тогда составляло около 20 миллионов человек, цифра эта весьма внушительная. Вторая стена была создана в 3 веке нашей эры по приказу императоров династии Хань, чтобы защитить страну от набегов гуннов. Тогда стену укрепили камнем и увеличили ее общую длину. Третий же важнейший этап строительства символа Китая прошел с середины 14 по середину 17 века при династии Мин. Великая китайская стена носит также

0: Тогда она смогла забрать их и похоронить, чтобы избавить дух мужа от вечного скитания вдоль стены. В течение 2500 лет главной функцией Великой Стены, как легко можно догадаться, была защита китайцев от нападения врагов. Она была и надежной преградой для войск неприятеля, и работала в качестве прекрасной беспроводной системы оповещения. Сигнальные башни на ней специально располагались таким образом, чтобы каждая из них была хорошо видна с двух сторон. Сообщение можно было передавать огнем костров, дымом или отправлять звуковые сигналы при помощи барабанов. Новость с окраин страны долетала до столицы с неслыханной по тем временам скоростью — менее чем за сутки. В наши дни Великая Китайская Стена используется в намного более мирных целях. Например, здесь ежегодно проводится традиционный марафон «Великая Стена», в котором часть дистанции проходит как раз по гребню стены. А, скажем, в 2008 году на Олимпиаде в Пекине участок стены, проходящий у Пекина, служил финишной точкой велосипедной гонки. И, конечно же, Великая Китайская Стена уже много лет привлекает миллионы туристов со всего мира, являясь главной достопримечательностью страны. В 1987 году она была внесена ЮНЕСКО в каталог мирового культурного и природного наследия, а в 2007 вошла в список 7 чудес нового света.
1: Чудеса света на радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
0: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло». Nat King Cole.
2: В 1946 году Nat King Cole и его трио сами стали спонсировать свое же 15-минутное радиошоу «Cole Trio Time». Это была первая радиопрограмма, которую представлял темнокожий артист.
0: Nat King Cole. Let's face the music and dance.

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону ясно, осадков не ожидается. Ветер западный слабый, с порывами до 10 метров в секунду, атмосферное давление в норме. Днем до плюс 27.
2: Реклама.
3: СК-10 пилит цены. Купите квартиру со скидкой 30% в удобном для вас районе города. В СК-10 вас ждет большой выбор квартир в современных жилых комплексах. Успейте купить квартиру, пока цены еще снижены. Звоните. Звездочка. 3110.
4: Застройщик ОСЗ СК-10 номер 12. Сроки проведения акции ограничены. Все подробности в офисе продаж. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Есть только я и ты, любимая. Пицца Папа Джонс.
6: Нужны шторы? Просто позвони. Звездочка 3505.
7: Телефон рекламной службы 333-21-66.

ваш безупречный вкус в музыке. В Ростове 9 утра. Вы слушаете радио Монте-Карло на 103.7 FM.

0: Реклама.
1: СК-10 пилит цены. Купите квартиру со скидкой 30% в удобном для вас районе города. В СК-10 вас ждет большой выбор квартир в современных жилых комплексах. Успейте купить квартиру, пока цены еще снижены. Звоните. Звездочка. 3110.
2: Застройщик ОСК-10 номер 12. Сроки проведения акции ограничены. Все подробности в офисе продаж. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Последние 4 участка на первой линии в закрытом коттеджном клубе «Старочеркасская ривьера». Ваш собственный дом на берегу Дона с приватной набережной, пляжами и причалом. Новая культура загородной жизни. 224-04-24.
4: Высота Ремстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высота Ремстрой. Покупайте кровельные материалы Высота Ремстрой.
5: Пожалуй, съем еще кусочек пиццы Папа Джонс.
6: Нужны шторы? Просто позвони. Звездочка 3505.
7: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о кино. Кинопрокатная компания World Pictures представила локализованный трейлер фильма «Долина улыбок». Итальянский хоррор в стилистике Silent Hill выйдет в России 2 июля. Сюжет развивается вокруг учителя физкультуры Серджа, переезжающего в горную деревню на территории Северной Италии. Герой сразу замечает странности в поведении местных жителей. Каждую ночь они совершают загадочный ритуал и обнимают подростка Матео, который якобы забирает у них боль. Серджи решает спасти мальчика, чем только усугубляет свое положение. Режиссером и сценаристом «Долины улыбок» выступил Паоло Стриполи. Мировая премьера фильма состоялась на Венецианском кинофестивале в прошлом году вне конкурса. Студия A24 выпустила дебютный трейлер биографического фильма «Тони». Картина расскажет о юности покойного шеф-повара и писателя Энтони Бурдена. Бурден пришел к славе в 80-х, работая в ресторанах на Манхэттене. Главную роль исполнил звезда «Оставленных» и «Иллюзия обмана 3» Доминик Сесса. Во втором плане снимались Антонио Бандерас, Эмилия Джонс и Лео Вудл. Режиссером выступил канадец Мэтт Джонсон. «Тони» выйдет в зарубежный прокат в августе. Информации о российском прокате пока нет.

первом свидании с вампиром Эдвардом. После выхода фильма на экраны в 2008 году поклонники «Сумерек» хлынули в город Форкс, где происходит действие, чтобы воссоздать романтичную атмосферу киношного ужина и попробовать это блюдо. За год с момента выхода фильма его фанаты заказали грибные равиоли 4500 раз. Спрос оказался настолько велик, что в ресторане даже стали производить и продавать замороженные равиоли, чтобы желающие могли сделать их дома. Впрочем, грибные равиоли несложно приготовить и с нуля. Все, что нужно, это тесто, грибы, орехи кешью, специи и немного сноровки. Грибы для начинки нужно обжарить на масле с луком и чесноком, затем добавить молотые орехи и специи. Начинку выложить равными порциями на раскатанное тесто, накрыть вторым слоем теста и вырезать квадратные равиоли, скрепив их края вилкой. Варить – как пельмени, а подавать на стол обязательно с соусом и тертым сыром. Киноменю на радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585 пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
3: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
2: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
3: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
4: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
5: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия «Maison David», кожаный костюм «Люмик», босоножки «Танданс», «Мюлли Лори Блу» и сумки «Maison David». Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
6: Лента поздравляет всех с Днем Великой Победы. С 1 по 9 мая получайте георгиевскую ленточку на стойке информации во всех гипермаркетах Лента.
7: Кроме ленты эконом, количество ленточек ограничено. Информация об организаторе, условиях и сроках поведения на сайте lenta.com. В ленту.
8: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
9: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
2: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
1: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
2: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
3: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
4: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону ясно, осадков не ожидается. Ветер западный слабый, с порывами до 10 метров в секунду, атмосферное давление в норме. Днем до плюс 27.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИДОН». Нас рекомендуют друзьям.
3: Старт продаж наземного паркинга в жилом комплексе «Смарт-полет». Паркинг – это комфорт сегодня и выгодная инвестиция завтра. Успейте выбрать лучшее место по специальным условиям. Звоните звездочка 1920. «Югстроинвест». Нас рекомендуют друзьям.
4: Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИДОН». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ростов-на-Дону, 214 ФЗ.
5: Реклама. Сохраняете интерьеры в Pinterest? Пора жить в таком. Эльба Мебель. 30 лет опыта и более миллиона комбинаций. До конца мая скидка 57% по промокоду «Весна». Эльба Мебель. С нами легко.
6: Высококачественное лечение и безупречный сервис – это не достижение, это наш стандарт. Мы всегда стремимся к максимально возможному результату. Глазная клиника «Ирис» доктора Олега Борисовича Качмала. В мире, где привилегия видеть совершенно роскошь, мы сделали это нормой.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
8: Где жить с комфортом и как покупать только лучшее? Где отдыхать на выходных? Как развивать свой бизнес? «Я покупаю РУ» – это готовые решения и гид по вашим интересам. «Я покупаю РУ» – эффективно для бизнеса, полезно для горожан.
9: ООО «Интерсервис МС», Москва, Ленинская Слобода, 19, ОГРН 106-774-635-35-75, возрастная категория 16+.
10: Обожаю этот момент, когда город засыпает, а у нас на кухне только шипение углей и аромат перца. Вот это кайф. Я, Максим Артюхов, бренд-шеф бутик-отеля 39, собрал для вас ночное мясное меню с 11 вечера до 5 утра минус 15% на фирменные блюда. Тартар из говядины, ростбиф и сочный пепперстейк, медальон из телятины и, конечно, шатобрин с трюфелем. Для тех, кто ценит гастрономию даже ночью. Приходите. Ресторан 39 на Шаумяна 39. Круглосуточно.
11: Период проведения акции с 13 апреля по 31 мая 2026 года.
12: Телефон рекламной службы 333-21-66.
13: Мелодии d'amour chante le cœur d'Emmanuel.

радио «Монте-Карло».

радио. Монте-Карло. Ваш безупречный вкус в музыке. В Ростове 10 утра. Вы слушаете радио Монте-Карло на 103.7 FM.

0: Реклама.
1: Пицца «Папа Джонс». Жизнь вкуснее, чем тебе кажется.
2: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске об исследованиях. Чтобы стать счастливее, не всегда нужно обретать что-либо. Порой достаточно просто избавиться от лишнего. Международная группа исследователей выявила 3 правила, не соблюдая которые люди лишают себя психологического благополучия. Команда проанализировала данные опроса, проведенного среди более чем 60 тысяч участников из 123 стран. Результаты показали, что удовлетворение потребностей по пирамиде Маслоу от физиологических до жажды признания влияет на удовлетворенность жизнью. Изучая вопрос подробнее, ученые поняли, какие ошибки мешают среднестатистическому человеку чувствовать себя спокойнее и счастливее. По мнению специалистов, первое правило, о котором забывают многие, звучит так. Безопасность важна для удовлетворения ваших потребностей в самоактуализации. Так, если верить исследователям, перед тем, как начать реализовывать амбиции, стоит обеспечить себе финансовую стабильность. Вероятно, только так нервная система перестанет функционировать в состоянии повышенной готовности. Согласно второму правилу, счастье нельзя достичь в полной социальной изоляции. Большинству из нас необходимо признание со стороны важных людей. При этом последнее правило гласит, что не следует строить самооценку на отзывах комментаторов из соцсетей. Последние любят самоутвердиться за чужой счет. Важно уточнить, советы авторов статьи не являются универсальным руководством к избавлению от проблем.

0: «Погода» на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону ясно, осадков не ожидается. Ветер западный слабый, с порывами до 10 метров в секунду, атмосферное давление в норме. Днем до плюс 27.
2: Реклама. Росцирк представляет грандиозную шоу-программу «Тайны Золотой Арены» с 21 марта по 1 июня. Цирк расположен в Ростов-на-Дону, проспект Нагибина, 30. Современное шоу, тигры, львы, невероятные трюки, динамика и драйв. Не пропустите. 0+.
3: Последние 4 участка на первой линии в закрытом коттеджном клубе «Старочеркасская ривьера». Ваш собственный дом на берегу Дона с приватной набережной, пляжами и причалом. Новая культура загородной жизни. 224-04-24.
4: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Ты куда собрался? По-твоему, это рыбалка? Удочки, снасти, продукты, мангал, палатка и диван?
6: Я без него никуда не поеду.
7: С любимыми не расстаются. Мебель, которая точно станет любимой. ТЦ «Мебельград», Ростов-на-Дону, Малиновского, 23А.
8: Каким будет радио в регионах России в 2026 году?
9: Платформы, рынок, технологии.
8: Монетизация.
9: Цены, процедуры, практические инсайты.
8: Нейросети на практике.
9: Контент, продвижение, новые возможности дохода.
8: Главные вопросы индустрии на юбилейной конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы».
9: 9 и 10 июня. Отель «Пулман Сочи Центр». Без возрастных ограничений.
10: Нужны шторы? Просто позвони. Звездочка 3505.
11: Телефон рекламной службы 333-21-66.

ваш безупречный вкус в музыке. В Ростове 11 часов. Вы слушаете радио Монте-Карло на 103.7 FM.

0: Реклама.
1: Высотаремстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаремстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаремстрой.
2: Последние 4 участка на первой линии в закрытом коттеджном клубе «Старочеркасская ривьера». Ваш собственный дом на берегу Дона с приватной набережной, пляжами и причалом. Новая культура загородной жизни. 224-04-24.
3: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 263-41-45. Код города 863.
4: ООО «Топол Эко Дон». УГРН 105-616-509-55-57. Город Ростов-на-Дону.
5: «Бию» – это красота твоего тела. «Бию» – это философия осознанного движения. «Бию» – это премиальная студия «Пилат». Пилатес на реформерах в самом центре города. В новом жилом комплексе на Каяне 20Б. Опытные тренеры, индивидуальный подход. BU.
6: Высококачественное лечение и безупречный сервис. Это не достижение, это наш стандарт. Мы всегда стремимся к максимально возможному результату. Глазная клиника «Ирис» доктора Олега Борисовича Качмала. В мире, где привилегия видеть совершенно... роскошь. Мы сделали это нормой.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
8: Застройщик ОСЗ «Доннефтестрой Театральный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Реклама ОСЗ «Доннефтестрой Девелопмент». Скидка до 40% предоставляется при условии записи в лист при бронировании в период с 1.05.2026 года по 5.05.2026 года. Не является публичной офертой.
9: Скоро старт продаж. ЖК «Панорама» на Театральном. Успейте попасть в лист предзаписи и получите скидку на квартиру до 40%. 204-61-85. Доннефтестрой. 204-61-85.
10: Где жить с комфортом и как покупать только лучшее? Где отдыхать на выходных? Как развивать свой бизнес? «Я покупаю РУ» – это готовые решения и гид по вашим интересам. «Я покупаю РУ» – эффективно для бизнеса, полезно для горожан.
4: ООО «Интерсервис МС», Москва, Ленинская Слобода, 19, ОГРН 106-774-635-35-75, возрастная категория 16+.
11: Нужны шторы? Просто позвони. Звездочка 3505.
12: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о том, что происходит в мире. Канадский скрипач Эшли Макисак подал иск против Google на сумму $1.5 миллиона, обвинив компанию в распространении ложной информации в AI Overview. По словам музыканта, алгоритм выдал недостоверные данные, утверждая, что он якобы был осужден за ряд тяжких преступлений, включая сексуализированное насилие и преступления против детей. Также система ошибочно указала, что он внесен в Национальный реестр сексуализированных преступников. Как следует из иска, последствия от ошибки системы Google оказались критичными. Выступление Макисака, запланированное на декабрь 25-го, было отменено после жалоб со стороны общественности. Организаторы позже принесли извинения, признав, что решение было принято на основе ошибочной информации, сгенерированной ИИ. Музыкант требует по $500 тысяч в качестве компенсации морального вреда, дополнительных убытков и штрафных санкций. В заявлении подчеркивается, что Google, как разработчик и оператор системы, должен нести ответственность за последствия ее работы. Макисак также отметил, что компания не связывалась с ним напрямую и не приносила извинений. По его словам, ситуация серьезно повлияла на его карьеру и личную безопасность. Он признался, что опасался выходить на сцену из-за репутационных последствий.

0: Реклама.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Начните утро воскресенья с шанса исполнить мечты с лотереей «Мечталион». В праздничном тираже к 9 мая участники выиграют 100 миллионов рублей. Это можете быть вы. Покупайте билеты на почте и на inloto.ru.
5: ВГЛ 2Т, Спортсоюз, алгоритм номер 19, Мечталион. Срок лотереи до 29.08.2034 года. Тираж номер 190, 10.05.2026. Информация об организаторе лотереи, правилах ее проведения, призовом фонде лотереи, количестве призов и выигрышей, сроках, месте и порядке их получения на inloto.ru. 18+.
6: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
7: Умный ритейл. Москва, Барклай 6, строение 3, помещение 8-28. Угран 117-78-47-26-16-02. Зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат 6+.»
8: Готов к приключениям. Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
9: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
10: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении
11: «Додо».
10: 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах и количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг» УГРН 113 110 118 44 город Сыктывкар.
12: Успел.
13: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
14: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
15: Сейчас как сотрудников ищете?
16: Хотела найти повара? Нашла на хх.ру.
17: 63 миллиона соискателей по всей России. хх.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-6805. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8.09.2025 года. 0+.
18: «Гиперлента» гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, сыр «Хохланд» в ассортименте 400 граммов 399 рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно, низкий цены.
19: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений, безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
3: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
4: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
5: УОИНСТОМАРТСЕРВИС. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
6: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия Maison David. Кожаный костюм Люмик. Босоножки Танданс. Нюли Лори Блу. И сумки Maison David. Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
7: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
8: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
9: Общий срок проведения розыгрыша с 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности о организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
10: Сообщение от вашего питомца. Цитирую. Мяу. Статус миски. Пусто. Система рекомендует Айо.
11: Корм Айо супер-премиум класса, учитывающий индивидуальные потребности кошек и собак. Айо – умный выбор для вашего питомца.
12: Радио Монте-Карло.

0: погода на радио Монте-Карло.
1: Информация Яндекс.Погоды. Сегодня в Ростове-на-Дону ясно, осадков не ожидается. Ветер западный слабый, с порывами до 10 метров в секунду. Атмосферное давление в норме. Днем до плюс 27.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don».
3: Вы замечали, как по-особенному выглядят дома из кирпича? В квартале на Шолохово «Сияние» старт продаж. Это дом с благородными кирпичными фасадами на первой парковой линии. Детский сад, школа и спорткомплекс в 5 минутах. Продажи открыты. Югстроинвест. Нас рекомендуют друзьям. Ростов-на-Дону. Застройщик ОЭЗ-1 UC Дон. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
4: Реклама.
3: Сохраняете интерьеры в Pinterest? Пора жить в таком. Эльба Мебель. 30 лет опыта и более 1 000 000 комбинаций. До конца мая скидка 57% по промокоду «Весна». Эльба Мебель. С нами легко.
5: Телефон рекламной службы 333-21-66.

Ваш безупречный вкус в музыке. В Ростове 12 часов. Вы слушаете радио Монте-Карло на 103.7 FM.

0: Реклама.
1: BU – это красота твоего тела. BU – это философия осознанного движения. BU – это премиальная студия Пилатеса. Пилатес на Реформерах в самом центре города. В новом жилом комплексе на Каяне 20Б. Опытные тренеры, индивидуальный подход. BU.
2: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 263-41-45. Код города 863.
4: ООО «Топол Эко Дон». ОГРН 105-616-509-55-57. Город Ростов-на-Дону.
5: Телефон рекламной службы. 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о туризме. 60% россиян задумывались о переезде в город, где провели отпуск, показал опрос курорта «Лучи в Анапе». При этом 20% респондентов хотели бы перебраться насовсем, а 40% пожить в другом месте дольше обычного, не меняя постоянной регистрации. Однако желание заметно расходится с реальностью. Лишь 12% участников опроса начали действовать, чтобы сменить место жительства в ближайшие пару лет. Около трети хотели бы, но не решаются что-то предпринять, а 60% пока не рассматривают такой сценарий, понимая, что отпускной фляр рассеется, и они столкнутся с прежними повседневными вопросами. Главными барьерами остаются психологические и бытовые факторы. Сильнее всего влияют привязанность к нынешнему месту жительства, финансовые ограничения и семейные обстоятельства. Бюрократические сложности, напротив, почти не играют роли. Их отметили лишь 2% опрошенных. Те, кто все же решается на переезд, чаще выбирают крупные населенные пункты с развитой инфраструктурой. В лидерах – города Краснодарского края, Москва и Петербург. В Казань хотели бы переехать 13%, во Владивосток 7%, в Новосибирск 3%. Замгендиректора курорта «Лучи» Ольга Нарт рассказала, что люди зрелого и пенсионного возраста целенаправленно выбирают юг России, чтобы насладиться жизнью в теплом климате.

0: «Открывая острова» на радио Монте-Карло.
1: Иеро. Остров Иеро самый маленький в Канарском архипелаге. Площадь его составляет чуть более 250 квадратных километров, а количество жителей около 10 тысяч человек. Вообще, в древности в этом месте проходил нулевой меридиан, и считалось, что именно там находится край света. Видимо, поэтому на Иеро до сих пор немноголюдно, а туристы приезжают туда в основном за спокойным отдыхом. Особые любители уединения стараются остановиться в отеле «Пунто Гранде», расположенном на безлюдном скалистом берегу. В нем всего 4 номера, и он занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самая маленькая гостиница в мире. Впрочем, внушительных 5-звездочных отелей на Иеро тоже хватает. По большей части они сконцентрированы в самом крупном городе острова – Вальверде. Остановиться также можно и в прибрежных поселках, где созданы все условия для отдыха и созерцания неповторимых пейзажей. Один из самых известных – это сложенный лавой природный бассейн с выходом к морю. Находится он в поселке Томатусто. Кстати, в основном побережье Иеро скалистое и обрывистое, с небольшим количеством песчаных пляжей. Но это с лихвой компенсирует местные возможности для дайвинга. Считается, что условия для подводного плавания на Иеро самые лучшие на Канарском архипелаге. Кроме того, остров впечатляет своей природой. Главная достопримечательность Иеро – это лес, в котором растет редкий канарский можжевельник – дерево с причудливыми формами. На самой высокой точке острова, горе Лодехеса, растет древнейшее дерево Эль-Иеро. Под действием сильных ветров оно изменило направление роста на 180 градусов, распустив свои ветви по ветру и нагнувшись к земле. Теперь этот можжевельник стал основным природным достоянием Иеро, а увидеть его стремится каждый приезжающий на остров турист.
0: Открывая острова на радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
2: В дороге,
3: в самолете.
2: Просто и удобно.
3: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
6: Умный ритейл. Москва, Барклай, 6, стране 3, помещение 8-28, ОГРН 117-78-47-26-16-02. Зона и точное время доставки, уточнение мобильного приложения самокат 6+.
7: У каждого есть мечта, которая ждет своего часа. Пусть она исполнится с лотереей «Мечталион». В тираже к 9 мая участники выиграют 100 миллионов рублей. Это можете быть вы. Покупайте билеты на почте и на inloto.ru.
6: ВГЛ 2Д, Спортсоюз, алгоритм номер 19, Мечталион. Срок лотереи до 29.08.2034 года. Тираж номер 190, 10.05.2026. Информация об организаторе лотереи, правилах ее проведения, призовом фонде лотереи, количестве призов и выигрышей, сроках, месте и порядке их получения на inloto.ru. 18+.
8: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, макароны Барилла в ассортименте 450 граммов 90 рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
11: В ленте. Звук – это музыкальный сервис.

0: ладно, с Прайм.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1-1-1-7-7-4-6-6-8-9-8-4-0. Город Москва.
2: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении
3: «Додо».
1: 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах, их количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг» УГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар.
4: Успел.
5: Если каждый день платить приложением Яндекс.Пэй, то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением Яндекс.Пэй.
1: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс.Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
6: Пятерочка за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
7: Пятерочка выручает!
1: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка». 12+.
8: Золотая коллекция. Радио Монте-Карло.
9: Beatles. Композицию «I'll Follow the Sun» Пол Маккартни сочинил еще до появления группы «Битлз». Как вспоминал музыкант, случилось это в 59 году, когда 17-летний Пол жил с родителями в пригороде Ливерпуля. По рассказам Маккартни, этот день он хорошо запомнил. Пол тогда только начал выздоравливать после гриппа. Не желая лежать в постели, он решил поиграть на гитаре и вышел из своей спальни в гостиную. В комнате было светло, темные шторы были раскрыты, и сквозь кружевные занавески пробивались лучики солнца. Глядя на них, музыкант придумал фразу «I'll follow the sun» — «Я последую за солнцем», ставшую названием песни. «Beatles» — «I'll follow the sun».

0: Реклама.
1: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Флагманский пикап «Джак Т9». Теперь в новой версии «Урбан». Многорычажная подвеска, восьмиступенчатый автомат, брутальный дизайн, комфорт и уверенность на любой дороге. «Джак Т9» уже ждет вас в салонах официальных дилеров и на jackcar.ru.
3: Открывает дачный сезон «Скупер». Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. «Скупер». Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской «Прайм».
4: УО «Инстамарт-сервис». Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке «Прайм» услуги оказывает АО ЦПЛ.
5: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
6: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО «Т-банк».
7: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия Maison David, кожаный костюм Люмик, босоножки Тандаанс, Мюлли Лори Блу и сумки Maison David. Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
8: Сообщение от вашего питомца. Цитирую. Мяу. Статус миски. Пусто. Система рекомендует Айо.
9: Корм Айо супер премиум класса, учитывающий индивидуальные потребности кошек и собак. Айо – умный выбор для вашего питомца.
10: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
11: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
12: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
13: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения по крупной организации акций и правилах на сайте www.vbdfsbank.ru. Реклама ООО ВБ-банк.

0: на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погода, до конца суток в Ростове ясно, ночью до плюс 15. Завтра также ясно, без осадков. Ветер юго-восточный, слабый, с порывами до 10 метров в секунду и до плюс 28 градусов днем.
2: Реклама.
3: Высоторемстрой продает Технониколь. Технониколь продает Высоторемстрой. Покупайте Технониколь в Высоторемстрой.
4: Каким будет радио в регионах России в 2026 году?
5: Платформы, рынок, технологии.
4: Монетизация.
5: Цены, процедуры, практические инсайты.
4: Нейросети на практике.
5: Контент, продвижение, новые возможности дохода.
4: Главные вопросы индустрии на юбилейной конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы».
5: 9 и 10 июня. Отель «Пулман Сочи Центр». Без возрастных ограничений.
6: Нужны шторы? Просто позвони. Звездочка 3505.
7: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: радіо Монте-Карло. Ваш безупречный вкус музыки.
1: В Ростове час дня. Вы слушаете радио Монте-Карло на 103.7 FM.

0: Реклама.
1: Последние 4 участка на первой линии в закрытом коттеджном клубе «Старочеркасская ривьера». Ваш собственный дом на берегу Дона с приватной набережной, пляжами и причалом. Новая культура загородной жизни. 224-04-24.
2: Бью – это красота твоего тела. Бью – это философия осознанного движения. Бью – это премиальная студия Пилатеса. Пилатес на Реформерах в самом центре города. В новом жилом комплексе на Каяне 20Б. Опытные тренеры, индивидуальный подход. Бью.
3: Застройщик ОСЗ «Доннефтестрой Театральный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Реклама ОСЗ «Доннефтестрой Девелопмент». Скидка до 40% предоставляется при условии записи в лист при бронировании в период с 1.05.2026 года по 5.05.2026 года. Не является публичной офертой.
4: Бизнес-класс. Центр города. Старт продаж. ЖК «Панорама» на Театральном. Открыто предбронирование квартир с выгодой до 40%. Запишитесь прямо сейчас. 204-61-85. «Доннефтестрой». 204-61-85. 85.
5: Нужны шторы? Просто позвони. Звездочка 3505.
6: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: Этот выпуск про музыку. Spotify будет помечать живых музыкантов на сервисе, чтобы отделять их от нейроартистов. Сервис вводит специальные значки в рамках борьбы со сгенерированными треками и несуществующими исполнителями. Spotify много ругали в связи с распространением искусственного интеллекта на платформе, причем многим не понравилось не только обилие нейросетичных песен, но и отказ сервиса как-либо контролировать ситуацию. Так, в июле прошлого года меломаны заметили якобы новый трек кантри-музыканта Блейза Фоули, скончавшегося в 1989 году. Многие посчитали, что песня была сгенерирована искусственным интеллектом, а не взятый из архива. Она больше напоминала современное кантри, нежели классическое. Теперь у настоящих артистов появится значок «Подтверждено Spotify». Но чтобы его получить, нужно будет набрать не менее 10 тысяч ежемесячных слушателей и удерживать этот стабильный результат. Кроме того, от артиста потребуется интегрировать профиль Spotify со страницами в социальных сетях. Это послужит дополнительной защитой от нейромузыкантов. Ранее схожая функция появилась в другом популярном стриминге Apple Music. Правда, там решили помечать не живых артистов, а наоборот, сгенерированные треки. Это стало обязательным при загрузке контента на стриминговый сервис.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585 пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Если беспокоят отеки...

0: Есть капли лимфомиазот.
1: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
2: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
0: В дороге,
1: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Начните утро воскресенья с шанса исполнить мечты с лотереей «Мечталион». В праздничном тираже к 9 мая участники выиграют 100 миллионов рублей. Это можете быть вы. Покупайте билеты на почте и на inloto.ru.
4: ВГЛ2Д, Спортсоюз, алгоритм номер 19, Мечталион. Срок лотереи до 29.08.2034 года. Тираж номер 190, 10.05.2026. Информация об организаторе лотереи, правилах ее проведения, призовом фонде лотереи, количестве призов и выигрышей, сроках, месте и порядке их получения на inloto.ru. 18+.
5: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
6: ООО «Умный ритейл», Москва, Барклай 6, строение 3, помещение 8/28, ОГРН 118-78-47-26-16-02. Зона и точное время доставки, уточните в мобильном приложении «Самокат» 6+.
7: Сообщение от вашего питомца. Цитирую. Мяу. Статус миски. Пусто. Система рекомендует Айо.
8: Корм Айо супер премиум класса, учитывающий индивидуальные потребности кошек и собак. Айо – умный выбор для вашего питомца.
9: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении
10: «Додо».
9: 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах и количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг». ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар.
11: Успех. Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
12: Сейчас как сотрудников ищете?
13: Хотела найти повара? Нашла на хх.ру.
14: 63 миллиона соискателей по всей России. хх.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-68-05. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8.09.2025 года. 0+.
15: Лента поздравляет всех с Днем Великой Победы. С 1 по 9 мая получайте георгиевскую ленточку на стойке информации во всех гипермаркетах «Лента».
16: Кроме «Лента Эконом», количество ленточек ограничено. Информация об организаторе, условиях и сроках поведения на сайте lenta.com.
17: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
18: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля при линии оформления автокредита. Кредит предоставляется по Сбербанк. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредиты».
19: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
20: Золотая коллекция. Радио Монте-Карло.
21: Морис Альберт. Композиция «Feelings», написанная в 1974 году бразильским автором песен и исполнителем Морисом Альбертом, стала самой успешной работой музыканта и его визитной карточкой. Тем не менее, именно эта песня принесла ему немало неприятностей. В 1981 году Альберт был обвинен в плагиате известным французским композитором Лулу Гасте, который утверждал, что бразилец практически полностью повторил мелодию его работы «Пуртуа». Суд признал Мориса виновным и обязал его выплатить Гасте 88% всех доходов, полученных после выхода песни «Feelings». Морис Альберт, «Feelings».

0: Реклама.
1: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. О, Инстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-18 плюс 01.05-31.05.26. Подробнее об организаторе, акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
2: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
3: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия Maison David, кожаный костюм Люмик, босоножки Тенданс, Мюлли Лори Блу и сумки Maison David. Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
4: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
5: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
6: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности о организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
7: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погода, до конца суток в Ростове ясно, ночью до плюс 15. Завтра также ясно, без осадков. Ветер юго-восточный, слабый, с порывами до 10 метров в секунду и до плюс 28 градусов днем.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don». Нас рекомендуют друзьям.
3: Получили ключи и сразу переехали. Квартира с готовым ремонтом от «Югстроинвест». Выгода до 900 тысяч рублей. Звоните. Звездочка 1920.
4: Ростов-на-Дону. Застройщик ОЭЗ-1 UC Don. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
5: Реклама.
6: Сохраняете интерьеры в Pinterest? Пора жить в таком. Эльба Мебель. 30 лет опыта и более миллиона комбинаций. До конца мая скидка 57% по промокоду «Весна». Эльба Мебель. С нами легко.
7: Высококачественное лечение и безупречный сервис – это не достижение, это наш стандарт. Мы всегда стремимся к максимально возможному результату. Глазная клиника «Ирис» доктора Олега Борисовича Качмала. В мире, где привилегия видеть совершенно роскошь, мы сделали это нормой.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
9: Я узнал, что у меня есть огромная семья. Мама, папа, шкаф, сестра, диван и детская моя. Кухня мамина отрада. Тоже, кстати, с ней Бельграда. Они все моя семья. Всех люблю на свете я.
10: Твоя мебель, твоя семья. Торговый центр «Мебельград», Малиновского, 23А.
11: Где жить с комфортом и как покупать только лучшее? Где отдыхать на выходных? Как развивать свой бизнес? Я покупаю РУ. Это готовые решения и гид по вашим интересам. Я покупаю РУ. Эффективно для бизнеса, полезно для горожан.
12: ООО «Интерсервис МС». Москва. Ленинская Слобода, 19. ОГРН 106-774-635-35-75. Возрастная категория 16+.
13: Меня зовут Максим Артюхов, бренд-шеф бутика «Отеля 39» и фанат сморчков. Я собрал целое меню из этих донских красавцев. Ах, как они пахнут. Степью, землей, самой жизнью. И вот оно, мое признание в любви. Сливочные сморчки, креветки и подушка из черной чечевицы – это не просто блюдо. Это чистое гастрономическое наслаждение. Сезон сморчков в ресторане 39 уже открыт. Улица Шаумяна, 39. Ждем вас круглосуточно.
14: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Реклама.
1: Росцирк представляет грандиозную шоу-программу «Тайны Золотой Арены» с 21 марта по 1 июня. Цирк расположен Ростов-на-Дону, проспект Нагибина, 30. Современное шоу, тигры, львы, невероятные трюки, динамика и драйв. Не пропустите. 0+.
2: Бию – это красота твоего тела. Бию – это философия осознанного движения. Бию – это премиальная студия Пилатеса. Пилатес на Реформерах в самом центре города. В новом жилом комплексе на Каяне 20Б. Опытные тренеры, индивидуальный подход. Бию.
3: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 263-41-45. Код города 863.
4: ООО «Топол Эко Дон». ОГРН 105-616-509-55-57. Город Ростов-на-Дону.
5: Если пицца, то Папа Джонс.
6: Если пицца, то Папа Джонс.
7: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Монте-Карло Дайджест.
1: В этом выпуске о кино. Дилан О'Брайен, Кая Гербер и Льюис Пулман утверждены на главные роли в грядущем эротическом триллере под названием «Самцы». В центре сюжета фильма окажется мужчина, который отправится на курорт, чтобы изменить свою жизнь, но интрижка с замужней женщиной втягивает его в опасный мир психологических игр. Режиссером и сценаристом картины назначен американский актер Джеймс Моросини. Съемки планируют начать до конца года. Компания «Кинотека» приобрела права на новую экранизацию повести «Курьер» Карена Шахназарова. Релиз фильма состоится в первой половине 27-го. Режиссером проекта выступит Илья Ермолов. Сценарий адаптирует Михаил Зубко. Продюсирует «Курьера» Георгий Малков. Актерский состав и детали сюжета ленты держатся в секрете. Съемки стартуют этим летом. Насколько я вижу, и фильмы «Повесть» до сих пор достаточно востребованы среди молодежи. Сделать картину, которая в новых реалиях поставит те же вопросы, мне кажется правильной темой, говорит в пресс-релизе Шахназаров. «Курьер» дебютировал на экранах в 1987-м. Сюжет рассказывал о юном курьере-нигилисте Иване Мирошникове, который бунтует против окружающего мира. Фильм посмотрело более 50 миллионов зрителей.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: Перри Комо. Композиция «For the Good Times» была написана и впервые исполнена в 1970 году известным американским кантри-музыкантом Крисом Кристоферсоном. Позже свои версии этого трека записывали многие известные артисты: Дин Мартин, Элвис Пресли, Фрэнк Синатра, Эл Грин и Перри Комо, в чьем исполнении песня «For the Good Times» в 1973 году попала в десятку национального чарта Великобритании. Перри Комо, «For the Good Times».

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Эх, плакал наш отпуск. Крышу вот теперь ремонтировать. А это дорого.
3: Так есть же Эндулин. Сэкономим с умом. Куплю, привезу и смонтирую за выходные. Сам.
4: Эндулин. Кровля на все руки. Справится каждый. Подробнее на andulin.life.
5: Если каждый день платить приложением Яндекс.Пэй, то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением Яндекс.Пэй.
6: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
7: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении
8: «Додо».
7: 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах, количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг» УГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
9: Успел. После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
10: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
12: Умный ритейл. Москва, Барклай, 6, стране 3, помещение 8, 28, ОГРН 117-78, 47, 26, 16, 02. Зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
13: Мечтаете о новом автомобиле или квартире? С лотереей «Мечталион» эта мечта может стать реальностью. В тираже к 9 мая участники выиграют 100 миллионов рублей. Это можете быть вы. Покупайте билеты на почте на inlotto.ru и в магазинах партнеров.
14: ВГЛ-2Д, Спортсоюз, алгоритм номер 19, Мечталион. Срок лотереи до 29.08.2034 года. Тираж номер 190, 10.05.2026. Информация о организаторе лотереи, правилах ее проведения, призовом фонде лотереи, количестве призов и выигрышей, сроках, месте и порядке получения на inlotto.ru. 18+.
15: Звук – это музыкальный сервис.

0: ладно, с Прайм.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1-111-776-89-840. Город Москва.
2: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кетчупы и соусы «Хайнс» в ассортименте 320-200 граммов 109 рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
3: В ленте.
4: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
5: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
4: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
5: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
6: Монте-Карло. Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
2: УО «Инстамарт-сервис». Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
3: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
4: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредиты».
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
7: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
8: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия «Мизон Давид». Кожаный костюм «Люмик». Босоножки «Танданс». «Мюлли Лори Блу». И сумки «Мизон Давид». «Рандеву». Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
9: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
10: Подробности у официальных дилеров на сайтах amoda.ru и jq.ru.
11: После встречи с директором школы папа Жени заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
12: Кэшбэк до 3000 баллов евро в месяц до конца лета при активации дебетовой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее об организации акций и правилах на сайте www.vbdfizbank.ru. Реклама ООО «ВБ-банк».
13: Вы слушаете радио «Монте-Карло».
14: If you want a lover, I'll do anything you ask me to. And if you want another kind of love, I'll wear a mask for you. If you want a partner, take my hand. Or if you want to strike me down in anger, here I stand, I'm your man. If you want a boxer, I will step into the ring for you. And if you want a doctor,

0: погода» на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погода, до конца суток в Ростове ясно, ночью до плюс 15. Завтра также ясно, без осадков. Ветер юго-восточный, слабый, с порывами до 10 метров в секунду и до плюс 28 градусов днем.
2: Реклама.
3: Каким будет радио в регионах России в 2026 году?
4: Платформы, рынок, технологии.
3: Монетизация.
4: Цены, процедуры, практические инсайты.
3: Нейросети на практике.
4: Контент, продвижение, новые возможности дохода.
3: Главные вопросы индустрии на юбилейной конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы».
4: 9 и 10 июня. Отель «Пулман Сочи Центр». Без возрастных ограничений.
2: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Реклама.
1: Бию – это красота твоего тела. Бию – это философия осознанного движения. Бию – это премиальная студия Пилатеса. Пилатес на Реформерах в самом центре города. В новом жилом комплексе на Каяне 20Б. Опытные тренеры, индивидуальный подход. Бию.
2: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 263-41-45. Код города 863.
3: ООО «Топол Эко Дон». ОГРН 105-616-509-55-57. Город Ростов-на-Дону.
4: Телефон рекламной службы. 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о кино. Sci-fi проект «Конец света» с Райаном Гослингом выходит в зарубежных онлайн-кинотеатрах 12 мая. Студия Amazon, выпускавшая проект в кинотеатрах, информацию не комментирует. Фильм стартовал на экранах в марте и заработал 639 миллионов долларов. Гослинг сыграл школьного учителя, которого отправляют в космос ради спасения Солнца. Вскоре герой знакомится с инопланетянином. Основой для ленты стал одноименный роман писателя Энди Вейра. В картине также снималась Сандра Хюллер. Режиссерами выступили Фил Лорд и Кристофер Миллер. Критики восторженно оценили «Конец света». У него 94% на Rotten Tomatoes. Режиссер Ари Астер нашел главную актрису в свой следующий проект под названием «Козел отпущения». Роль исполнит Скарлетт Йоханссон. Ленту выпустит A24. Детали сюжета и дата релиза неизвестны. Йоханссон недавно завершила съемки в новом «Изгоняющем дьявола». До конца года с ней выйдут драма «Бумажный тигр» и мультфильм «Рейган». Астер в прошлом году выпускал фильм «Эддингтон». Проект с Хоакином Фениксом и Педро Паскалем провалился в прокате и получил неоднозначную реакцию критиков.

0: Чудеса света на радио Монте-Карло. Байкал. Священное море, зарождающийся океан, колодец планеты. Такими эпитетами награждают легендарное озеро Байкал. Его можно легко увидеть на любой карте мира. Байкал отлично видно из космоса, а стоя на его берегу, трудно поверить, что это озеро, а не море. Происхождение глубочайшего озера планеты овеяно легендами. Согласно преданию бурят, коренных жителей Прибайкалья, однажды земля разверзлась, а из трещины вырвался огонь. Люди в ужасе закричали «Байгал!», что значит «Огонь, остановись!». И тогда огонь погас, а трещина заполнилась водой. Так появилось озеро Байгал, которое потом стали называть Байкалом. Еще есть легенда о старике Байкале, который оплакивал сбежавшую дочь Ангару и наплакал целое озеро. Как на самом деле появился Байкал, конечно, не скажет никто. Очевидно одно. Озеро находится в сейсмоактивном районе и занимает рифтовую впадину. Байкал по праву называют самым глубоким озером планеты. Максимальная отметка глубины находится на уровне 1642 метров, что почти в пятеро больше высоты Эйфелевой башни. Еще один рекорд Байкала — он крупнейшее пресноводное озеро в мире, содержащее 19% мирового запаса пресной воды. Отсюда и название — «Колодец планеты». Вода Байкала очень холодная и очень прозрачная. Через нее можно увидеть дно озера на глубине до 40 метров. В течение года байкальская вода несколько раз меняет свой цвет. Весной она голубая и наиболее прозрачная, а ближе к осени, когда начинают цвести водоросли и размножаться бактерии, может становиться синей и зеленоватой. Байкал удивителен и загадочен. Многих из своих гостей Байкал поражал необъяснимыми явлениями. Одно из них — миражи. Их можно увидеть на Байкале в безветренную погоду летом и зимой. Над озером отчетливо виднеются образы замков, древних кораблей и даже НЛО. Ученые объясняют это разницей температур воздуха и воды, но каждый новый увиденный мираж порождает новый виток возбужденных обсуждений. Еще одна из самых странных тайн Байкала — темные кольца, которые видно с космических снимков. Впервые их заметили в 1999 году, и с тех пор они несколько раз возникали зимой. Особо впечатлительные люди уверяют, что на дне озера находится корабль инопланетян. Ученые же предполагают, что кольца возникают в местах скопления газа. Но точного объяснения до сих пор никто не нашел. И, вероятно, это далеко не последняя загадка легендарного озера Байкал. Чудеса света на радио Монте-Карло.
1: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
2: В дороге,
3: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Начните утро воскресенья с шанса исполнить мечты с лотереей «Мечталион». В праздничном тираже к 9 мая участники выиграют 100 миллионов рублей. Это можете быть вы. Покупайте билеты на почте и на inloto.ru.
6: ВГЛ2Д, Спортсоюз, алгоритм номер 19, Мечталион. Срок лотереи до 29.08.2034 года. Тираж номер 190, 10.05.2026. Информация об организаторе лотереи, правилах ее проведения, призовом фонде лотереи, количестве призов и выигрышей, сроках, месте и порядке их получения на inloto.ru. 18+.
7: Пятерочка за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
8: Пятерочка выручает!
7: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка». 12+.
9: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
10: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
11: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
12: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
13: Сейчас как сотрудников ищете?
14: Хотела найти повара? Нашла на хх.ру.
15: 63 миллиона соискателей по всей России. хх.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-6805. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8.09.2025 года. 0+.
16: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
17: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vb.ru. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина.
18: Сообщение от вашего питомца. Цитирую. Мяу. Статус миски. Пусто. Система рекомендует Айо.
19: Корм Айо супер-премиум класса, учитывающий индивидуальные потребности кошек и собак. Айо – умный выбор для вашего питомца.
20: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
2: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
3: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
4: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия Maison David. Кожаный костюм Люмик. Босоножки Тенданс. Нюли Лори Блу. И сумки Maison David. Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
5: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
2: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с 2 ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов евро в месяц до конца лета при активации ледовой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее в организации акций. Правила на сайте www.vbfizbank.ru. Реклама ООО ВБ-банк.
7: Радио Монте-Карло.

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погода, до конца суток в Ростове ясно, ночью до плюс 15. Завтра также ясно, без осадков. Ветер юго-восточный, слабый, с порывами до 10 метров в секунду и до плюс 28 градусов днем.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 Юсидон». Нас рекомендуют друзьям.
3: Отличная новость. В новом 46-м кластере квартала «Эстет» открыты продажи. Это ваш шанс обрести квартиру мечты с просторной планировкой и уникальной эстетикой. Торопитесь выбрать лучший вариант. Ваша выгода до 718 400 рублей. Югстроинвест. Нас рекомендуют друзьям.
4: Застройщик ООО «СЗ-1 Юсидон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Ростов-на-Дону. 214 ФЗ.
5: Реклама. Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Высотаримстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высотаримстрой. Покупайте Пеноплекс в Высотаримстрой.
7: Телефон рекламной службы. 333 21 66.
8: Via, via, vieni via di qui. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musica e di uomini che ti son piaciuti.

0: Реклама.
1: Росцирк представляет грандиозную шоу-программу «Тайны Золотой Арены» с 21 марта по 1 июня. Цирк расположен Ростов-на-Дону, проспект Нагибина, 30. Современное шоу, тигры, львы, невероятные трюки, динамика и драйв. Не пропустите. 0+.
2: Бию – это красота твоего тела. Бию – это философия осознанного движения. Бию – это премиальная студия Пилатеса. Пилатес на Реформерах в самом центре города. В новом жилом комплексе на Каяне 20Б. Опытные тренеры, индивидуальный подход. Бию.
3: Где жить с комфортом и как покупать только лучшее? Где отдыхать на выходных? Как развивать свой бизнес? «Я покупаю.ру» – это готовые решения и гид по вашим интересам. «Я покупаю.ру» – эффективно для бизнеса, полезно для горожан.
4: ООО «Интерсервис МС», Москва, Ленинская Слобода, 19, ОГРН 106-774-635-35-75, возрастная категория 16+.
0: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о знаменитостях. Группа музыкантов подала иск против Kanye West, обвинив его в нарушении авторских прав при использовании их материала в ранней версии трека «Hurricane». Они просят выплатить $500 000. Речь идет о выступлении рэпера в июле 21-го на стадионе Mercedes-Benz в Атланте, где он представил еще незавершенную версию композиции. По словам истцов, в перформансе был использован фрагмент их инструментального трека «MSD Part 2», созданного Халилом Абдулом Рахманом, Сэмом Баршем, Дэном Сифом и Джошем Низом. Музыканты утверждают, что ранее делились записью с командой артиста во время обсуждения сотрудничества и рассчитывали на справедливое вознаграждение в случае коммерческого использования. Хотя этот сэмпл не попал в финальную версию альбома «Donda», истцы настаивают, что уже само публичное исполнение является нарушением. По данным стороны обвинения, выступление принесло Уэсту около $5.5 миллионов за счет продаж билетов, мерча, стримингового соглашения с Apple и коллаборации с Gap. В свою очередь, защита утверждает, что доход был обеспечен популярностью самого артиста, а не коротким инструментальным фрагментом. Финальная версия «Hurricane», записанная при участии The Weeknd и Lil Baby, вышла на альбоме «Donda» и получила Грэмми в категории «Лучшее мелодичное рэп-исполнение» в 2022 году. Билли Айлиш поделилась историей о своем питомце, карликовом хомяке по кличке Томатный Супчик, который сумел сбежать из клетки и несколько дней скрывался в стенах дома. По ее словам, хомяк появился у нее на 24-летие. Животное спасли из дома, где содержались десятки грызунов в плохих условиях. Питомец оказался крайне активным и непоседливым. Уже через месяц после переезда в хомячий особняк с колесом и игрушками, Томатный Супчик сумел выбраться через вентиляционное отверстие. Айлиш обнаружила пропажу не сразу. Сначала она решила, что хомяк просто спрятался в туннеле, но спустя несколько дней стало ясно, что питомец исчез. Певица призналась, что уже мысленно попрощалась с ним и даже написала друзьям, что он, скорее всего, погиб. В попытке вернуть хомяка она оставляла его любимые тыквенные семечки и колесо рядом с клеткой. На следующий день еда исчезла, и вскоре Томатный Супчик действительно появился. Он вылез прямо из стены, где провел 4 дня без воды и пищи. После этого случая Айлиш усилила меры безопасности и переселила питомца в более надежное жилище.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585 пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
2: В дороге,
3: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
6: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
5: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
6: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
7: Эх, плакал наш отпуск. Крышу вот теперь ремонтировать. А это дорого.
8: Так есть же, Андулин. Сэкономим с умом. Куплю, привезу и смонтирую.

0: за выходные сам.
1: Эндулин. Кровля на все руки. Справится каждый. Подробнее на andulin.life.
2: Если каждый день платить приложением Яндекс.Пэй, то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода. С приложением Яндекс.Пэй.
3: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0 плюс.
4: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
5: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
3: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее в организации акции и правила на сайте www.defensebank.ru. Реклама ООО «ВБ-банк».
6: Обновленный Хавейл М6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений, безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6 сделан в России от 2 миллионов 49 тысяч рублей.
3: Цена автомобиля Хавейл М6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте Хавейл.ру.
7: Звук — это музыкальный сервис.

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погода, до конца суток в Ростове ясно, ночью до плюс 15. Завтра также ясно, без осадков. Ветер юго-восточный, слабый, с порывами до 10 метров в секунду и до плюс 28 градусов днем.
2: Реклама. Высотаримстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высотаримстрой. Покупайте кровельные материалы Высотаримстрой.
3: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: ваш безупречный вкус в музыке.
1: В Ростове 5 часов вечера. Вы слушаете радио Монте-Карло на 103.7 FM.

0: Реклама.
1: СК-10 пилит цены. Купите квартиру со скидкой 30% в удобном для вас районе города. В СК-10 вас ждет большой выбор квартир в современных жилых комплексах. Успейте купить квартиру, пока цены еще снижены. Звоните. Звездочка. 3110.
2: Застройщик ОСЗ СК-10 номер 12. Сроки проведения акции ограничены. Все подробности в офисе продаж. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Ты куда собрался? По-твоему, это рыбалка? Удочки, снасти, продукты, мангал, палатка и диван?
4: Я без него никуда не поеду.
5: С любимыми не расстаются. Мебель, которая точно станет любимой. ТЦ «Мебельград», Ростов-на-Дону, Малиновского, 23А.
6: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 263-41-45. Код города 863.
7: ООО «Топол Экодон». УГРН 105-616-509-55-57. Город Ростов-на-Дону.
8: Телефон рекламной службы. 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о знаменитостях. Американский миллиардер Джефф Безос решил продать 127-метровую яхту стоимостью 500 миллионов долларов из-за неожиданной причины. 62-летний предприниматель стал втайне заниматься сделкой по продаже собственной яхты Кору из-за дорогостоящего обслуживания на нее. Кроме того, по данным издания, статуя жены Безоса Лорен Санчес в образе русалки на носу корабля стала слишком узнаваемой. У яхты также имеется вспомогательное судно Абиона стоимостью 75 миллионов долларов. Эксплуатация двух судов обходится в 30 миллионов долларов в год. При этом входит ли Абиона в сделку, информация отсутствует. Известно, что Кору является одной из крупнейших парусных яхт в мире. На ней имеются водометы, предназначенные для отпугивания пиратов. Бейонсе посетила после 10-летнего перерыва ежегодный благотворительный вечер Мет-гала в дорогостоящем украшении. Знаменитость появилась в качестве сопредседателя бала в образе от французского модельера Оливье Рустена, который состоял из перчаток и прозрачного платья с бриллиантовыми аппликациями в виде человеческого скелета. Украшенный камнями наряд дополняло роскошное бриллиантовое колье, которое оценили в 50 миллионов долларов или 3,7 миллиарда рублей. По данным СМИ, вес украшения королевы Калахари с тремя крупнейшими ограненными камнями из необработанного алмаза составил 342 карата. Отмечается, что редкий камень, из которого было огранено 23 отдельных бриллианта, обладал почти идеальным цветом и чистотой.

Радіо Монте-Карло. Рататуй. Повар Агюст Густо из мультфильма «Рататуй» говорил: «Истинная кулинария не для робких. Наберитесь отваги, пробуйте, экспериментируйте». Овощное рагу «Рататуй», давшее название мультфильму о крысенке с уникальным чувством вкуса и любовью к кулинарии, появилось на свет в 18 веке в Ницце в результате кулинарных проб и экспериментов прованских крестьян и солдат. Тем не менее, несмотря на долгую историю, единого рецепта и способа приготовления рататуя до сих пор нет. Овощи обычно – это кабачки, баклажан, перец и помидоры. Можно варить все сразу или по отдельности, лишь в конце перемешивая. Второй способ считают более предпочтительным повара-эстеты, считающие, что только так сохраняется подлинный вкус каждого ингредиента. В разных странах и регионах в рататуй любят добавлять свои традиционные специи. Бесспорно одно. Рататуй, как никакое другое блюдо, позволяет экспериментировать и каждый раз создавать уникальный кулинарный шедевр, способный вызвать у самых строгих критиков гастрономический восторг не меньше, чем у Антуана Эго из одноименного мультфильма. Киноменю на радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: У вас же есть заветная мечта. С лотереей «Мечталион» она может стать реальностью. В тираже к 9 мая участники выиграют 100 миллионов рублей. Это можете быть вы. Покупайте билеты на почте на inlotto.ru и в магазинах-партнерах.
2: Спортсоюз. Алгоритм номер 19. Мечталион. Срок лотереи до 29.08.2024 года. Тираж номер 190. 10.05.2026. Информация об организаторе лотереи, правилах ее проведения, призовом фонде лотереи, количестве призов и выигрышей, сроках, месте и порядке получения на inlotto.ru. 18+.
3: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» без

0: безалкогольное. Там, где Россия.
1: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Обновленный «Хавейл М6» создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. «Хавейл М6» сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
3: Цена автомобиля «Хавейл М6» механическая коробка передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах «Хавейл Сити» и на сайте havail.ru.
4: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия Maison David. Кожаный костюм Люмик, босоножки Тенданс, Мюлли Лори Блу и сумки Maison David. Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
5: Сейчас как сотрудников ищете?
6: Хотела найти повара? Нашла на хх.ру.
7: 63 миллиона соискателей по всей России. хх.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-6805. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8.09.2025 года. 0+.
8: Сообщение от вашего питомца. Цитирую. Мяу. Статус миски. Пусто. Система рекомендует Айо.
9: Корм Айо супер премиум класса, учитывающий индивидуальные потребности кошек и собак. Айо – умный выбор для вашего питомца.
10: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
11: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калина.
12: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

Золотая коллекция радио Монте-Карло. Джеймс Браун. Композиция «I Got You», «I Feel Good» или, как ее знают многие, просто «I Feel Good» стала главным летним хитом 1964 года. В качестве основы для написания этого трека Джеймс Браун использовал им же спродюсированную в 1962 году песню «I Found You», исполненную Ивонной Фейр. Джеймс Браун. «I Got You», «I Feel Good».

0: Реклама.
1: Сейчас как сотрудников ищете?
2: Хотела найти повара? Нашла. На ХХ.ру.
3: 63 миллиона соискателей по всей России. ХХ.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-6805. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8.9.2025 года. 0+.
4: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
5: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
6: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: погода» на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погода, до конца суток в Ростове ясно, ночью до плюс 15. Завтра также ясно, без осадков. Ветер юго-восточный, слабый, с порывами до 10 метров в секунду и до плюс 28 градусов днем.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1-ЮСИДОН». Нас рекомендуют друзьям.
3: Старт продаж наземного паркинга в жилом комплексе «Смарт-полет». Паркинг – это комфорт сегодня и выгодная инвестиция завтра. Успейте выбрать лучшее место по специальным условиям. Звоните звездочка 1920. «Югстройинвест». Нас рекомендуют друзьям.
4: Застройщик ООО «ЭЗ-1-ЮСИДОН». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ростов-на-Дону, 214 ФЗ.
5: Реклама. Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Последние 4 участка на первой линии в закрытом коттеджном клубе «Старочеркасская ривьера». Ваш собственный дом на берегу Дона с приватной набережной, пляжами и причалом. Новая культура загородной жизни. 224-04-24.
7: Высококачественное лечение и безупречный сервис – это не достижение, это наш стандарт. Мы всегда стремимся к максимально возможному результату. Глазная клиника «Ирис» доктора Олега Борисовича Качмала. В мире, где привилегия видеть совершенно – роскошь, мы сделали это нормой. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
8: Высотаремстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаремстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаремстрой.
9: Обожаю этот момент, когда город засыпает, а у нас на кухне только шипение углей и аромат перца. Вот это кайф. Я Максим Артюхов, френд-шеф бутик-отеля 39. Собрал для вас ночное мясное меню с 11 вечера до 5 утра минус 15% на фирменные блюда. Тартар из говядины, ростбиф и сочный пепперстейк, медальон из телятины и, конечно, шатобрин с трюфелем. Для тех, кто ценит гастрономию даже ночью. Приходите. Ресторан 39 на Шаумяна 39. Круглосуточно.
10: Период проведения акции с 13 апреля по 31 мая 2026 года.
11: Телефон рекламной службы 333 21 66.

0: Реклама.
1: Последние 4 участка на первой линии в закрытом коттеджном клубе «Старочеркасская ривьера». Ваш собственный дом на берегу Дона с приватной набережной, пляжами и причалом. Новая культура загородной жизни. 224-04-24.
2: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 500 42 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Меня зовут Максим Артюхов. Бренд-шеф бутика «Отеля 39» и фанат сморчков. Я собрал целое меню из этих донских красавцев. Ах, как они пахнут. Степью, землей, самой жизнью. И вот оно, мое признание в любви. Сливочные сморчки, креветки и подушка из черной чечевицы – это не просто блюдо. Это чисто гастрономическое наслаждение. Сезон сморчков в ресторане 39 уже открыт. Улица Шаумяна, 39. Ждем вас круглосуточно.
4: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске поговорим об обществе. Народный суд Ханчжоу вынес решение в пользу уволенного сотрудника, которого компания заменила искусственным интеллектом. В ноябре 2022 года мужчина по имени Джоу устроился на работу в компанию на должность руководителя по обеспечению качества. Каждый месяц он получал зарплату в размере 25 тысяч юаней, это около 280 тысяч рублей. В его обязанности входила фильтрация нелегального контента или контента, который нарушает конфиденциальность для обеспечения точной работы модели искусственного интеллекта. Позже его задачей стал выполнять искусственный интеллект, а Джоу работодатели предложили перевод на более низкую должность с зарплатой 15 тысяч юаней, около 170 тысяч рублей. Однако мужчина отказался, и контракт с ним был расторгнут, а в компенсации компания отказала. Через арбитражный суд работник оспорил увольнение. По решению суда действия компании были признаны незаконными. Суд поддержал иск Джоу с компенсацией. Компания пыталась оспорить решение в других инстанциях, но это не увенчалось успехом.

0: Открывая острова на радио Монте-Карло.
1: Иеро. Остров Иеро – самый маленький в Канарском архипелаге. Площадь его составляет чуть более 250 квадратных километров, а количество жителей – около 10 тысяч человек. Вообще, в древности в этом месте проходил нулевой меридиан, и считалось, что именно там находится край света. Видимо, поэтому на Иеро до сих пор немноголюдно, а туристы приезжают туда в основном за спокойным отдыхом. Особые любители уединения стараются остановиться в отеле «Пунто Гранде», расположенном на безлюдном скалистом берегу. В нем всего 4 номера, и он занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самая маленькая гостиница в мире. Впрочем, внушительных 5-звездочных отелей на Иеро тоже хватает. По большей части они сконцентрированы в самом крупном городе острова – Вальверде. Остановиться также можно и в прибрежных поселках, где созданы все условия для отдыха и созерцания неповторимых пейзажей. Один из самых известных – это сложенный лавой природный бассейн с выходом к морю. Находится он в поселке Томатусто. Кстати, в основном побережье иероскалистое и обрывистое, с небольшим количеством песчаных пляжей. Но это с лихвой компенсирует местные возможности для дайвинга. Считается, что условия для подводного плавания на Иеро самые лучшие на Канарском архипелаге. Кроме того, остров впечатляет своей природой. Главная достопримечательность Иеро – это лес, в котором растет редкий канарский можжевельник – дерево с причудливыми формами. На самой высокой точке острова, горе Лодехеса, растет древнейшее дерево Эль-Иеро. Под действием сильных ветров оно изменило направление роста на 180 градусов, распустив свои ветви по ветру и нагнувшись к земле. Теперь этот можжевельник стал основным природным достоянием Иеро, а увидеть его стремится каждый приезжающий на остров турист.
0: Открывая острова на радио Монте-Карло.

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погода, до конца суток в Ростове ясно, ночью до плюс 15. Завтра также ясно, без осадков. Ветер юго-восточный, слабый, с порывами до 10 метров в секунду и до плюс 28 градусов днем.
2: Реклама.
3: СК-10 пилит цены. Купите квартиру со скидкой 30% в удобном для вас районе города. В СК-10 вас ждет большой выбор квартир в современных жилых комплексах. Успейте купить квартиру, пока цены еще снижены. Звоните. Звездочка. 3110.
4: Застройщик ОСК-10 номер 12. Сроки проведения акции ограничены. Все подробности в офисе продаж. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 263-41-45. Код города 863.
6: ООО «Топол Эко Дон». ОГРН 105-616-509-55-57. Город Ростов-на-Дону.
7: Есть праздник!
8: Есть папа!
9: Есть пицца «Папа Джонс».
10: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Реклама.
1: СК-10 пилит цены. Купите квартиру со скидкой 30% в удобном для вас районе города. В СК-10 вас ждет большой выбор квартир в современных жилых комплексах. Успейте купить квартиру, пока цены еще снижены. Звоните. Звездочка. 3110.
2: Застройщик ОСК-10 номер 12. Сроки проведения акции ограничены. Все подробности в офисе продаж. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Высотаримстрой продает Технониколь. Технониколь продает Высотаримстрой. Покупайте Технониколь в Высотаримстрой.
4: Есть праздник!
5: Есть папа!
6: Есть пицца «Папа Джонс».
7: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Монте-Карло Дайджест.
1: В этом выпуске о туризме. Отдыхавшие на Хайнане россияне удостоились награды «Лучший турист» за спасение утопающего. Видео спасения распространилось в сети. Зрители в комментариях восхищались поступком туристов. Павел получил сертификат, помогавшему ему Александру награду еще не вручили, так как мужчина уже вернулся на родину. При этом Павел прокомментировал ситуацию скромно. Он отметил, что помощь попавшему в сложную ситуацию является совершенно естественной. Администрация курорта планирует и дальше поощрять людей за добрые дела. Это должно способствовать формированию благоприятной среды для отдыха в санье. Авиакомпания Air Serbia могла бы запустить прямые рейсы в Сербию. Такое заявление сделал министр без портфеля в сербском правительстве, курирующий международное экономическое сотрудничество Нинад Попович. Он напомнил, что сейчас Сербия – единственная страна Европы, откуда выполняются прямые рейсы в Москву, Петербург, Казань и Сочи. 19 мая планируется запуск авиасообщения с Нижним Новгородом. Потенциал туризма здесь огромный, я надеюсь. Мне кажется, что абсолютно реально разговаривать об открытии рейса Air Serbia в минеральные воды, цитирует политика РИА Новости.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
3: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
2: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
3: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
4: Не поеду на дачу. Скучно. И интернета нет.
5: Эх, ты интернет. Есть настоящее мужское дело. Поможешь мне крышу перекрыть?
4: У меня получится?
5: Мы же андулином будем крыть.

0: С ним все получится. Ну вот и красота. Ты у меня теперь на все руки мастер.
1: Эндулин. Кровля на все руки.
2: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
3: Ва-банга! Громкий розыгрыш «Ва-банга» на «Вайлдберрис». Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
4: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
5: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
6: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия «Maison David», кожаный костюм «Люмик», босоножки «Танданс», «Мюлли Лори Блу» и сумки «Maison David». Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
1: Радио «Монте-Карло». «Монте-Карло».

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: Луи Армстронг. Великий джазовый трубач Луи Армстронг начал заниматься музыкой только благодаря случаю. Из-за глупой выходки, когда Луи ради баловства выстрелил из пистолета на улице, его задержали и отправили в негритянский приют для беспризорных детей. В колонии был духовой оркестр, куда и записался юный Луи и начал осваивать альтгорн. Армстронг часто говорил, что если бы не этот арест, не стать ему великим музыкантом.
0: Луи Армстронг.
2: Go down, Moses.
3: Go down.

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погода, до конца суток в Ростове ясно, ночью до плюс 15. Завтра также ясно, без осадков. Ветер юго-восточный, слабый, с порывами до 10 метров в секунду и до плюс 28 градусов днем.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИДОН».
3: Вы замечали, как по-особенному выглядят дома из кирпича? В квартале на Шолохово «Сияние» старт продаж. Это дом с благородными кирпичными фасадами на первой парковой линии. Детский сад, школа и спорткомплекс в 5 минутах. Продажи открыты. Югстройинвест. Нас рекомендуют друзьям. Ростов-на-Дону. Застройщик ОЭЗ 1 ЮСИДОН. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
4: Реклама.
5: Высококачественное лечение и безупречный сервис – это не достижение, это наш стандарт. Мы всегда стремимся к максимально возможному результату. Глазная клиника «Ирис» доктора Олега Борисовича Качмала. В мире, где привилегия видеть совершенно – роскошь, мы сделали это нормой.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
7: Где жить с комфортом и как покупать только лучшее? Где отдыхать на выходных? Как развивать свой бизнес? Я покупаю РУ. Это готовые решения и гид по вашим интересам. Я покупаю РУ. Эффективно для бизнеса, полезно для горожан.
8: ООО «Интерсервис МС». Москва. Ленинская Слобода, 19. ОГРН 106-774-635-35-75. Возрастная категория 16+.
9: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о людях. Сингапур славится суровыми законами. История, которая недавно приключилась с подростком из Франции, очередное тому подтверждение. Юноша вернул использованную трубочку для сока в вендинговый автомат, и теперь ему грозит реальный судебный срок. По данным сингапурской прессы, 18-летний Дидье Гаспар Оуэн Максимилиан учится во французской бизнес-школе. Не так давно парень, путешествовавший по Сингапуру, опубликовал в интернете странный ролик. В нем видно, как подросток достает трубочку из автомата по продаже сока, облизывает ее, затем намеренно кладет предмет на прежнее место. Позднее видео распространилось в сети, и произошедшем узнали владельцы сингапурской вендинговой компании. Предприниматели подали заявление в полицию и спешно продезинфицировали аппарат. Кроме того, компания заявила, что теперь все их трубочки будут спрятаны в индивидуальной упаковке. Вскоре молодого человека задержали. Согласно местным законам, за хулиганство его ждет наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет или штраф. Адвокаты Дидье отказались комментировать ситуацию. Важно уточнить, что сингапурский суд все же пошел навстречу студенту. Так, недавно ему разрешили съездить в Манилу к одногруппникам, чтобы в будущем у него не было проблем с получением аттестата.

0: Реклама.
1: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
2: Умный ритейл. Москва, Барклай, 6, строение 3, помещение 8-28. Угрен 117-78-47-26-16-02. Зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении. Самокат 6+.
3: Звук – это музыкальный сервис.

0: ладно, с Прайм.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1-1-1-7-7-4-6-6-8-9-8-4-0. Город Москва.
2: Пятерочка за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
3: Пятерочка выручает.
1: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка» 12+.
4: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. ООО «Инстамарт-сервис». Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 18+. 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организации акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
5: Радио Монте-Карло.

0: погода» на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погода, до конца суток в Ростове ясно, ночью до плюс 15. Завтра также ясно, без осадков. Ветер юго-восточный, слабый, с порывами до 10 метров в секунду и до плюс 28 градусов днем.

0: Ваш безупречный вкус в музыке.
1: В Ростове 9 часов вечера. Вы слушаете радио Монте-Карло на 103.7 FM.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о туризме. 70% специалистов 18-35 лет позитивно относятся к командировкам. Желание путешествовать настолько велико, что многие специалисты готовы пожертвовать ради него частью дохода, показал опрос. При этом с возрастом энтузиазм снижается. Среди сотрудников 36-50 лет командировкам рады 63%, в группе 51-60 лет 55%, а среди специалистов старше 60 лишь 49%. Зумеры, ожидаемо, оказались самым гибким в финансовом плане поколения. Больше трети готовы рассмотреть вакансию с зарплатой ниже рынка ради частых и интересных, в том числе международных, командировок. Еще 30% согласны на такие условия, если их устроят конкретные направления. Миллениалы также высоко ценят возможность путешествовать. 31% согласны на снижение зарплаты, а 36% будут смотреть на географию поездок. Сюрпризом стала позиция специалистов старше 60 лет. Оказалось, что их тяга к интересным маршрутам ничуть не уступает молодежи. Суммарно почти 66% готовы к снижению зарплатных ожиданий ради хороших командировок, а доля категоричных отказов в этой возрастной группе оказалась самой низкой – всего 23%. Самыми прагматичными оказались люди 36-50 лет. Более 35% из них ни при каких условиях не готовы жертвовать деньгами ради поездок. «Мы видим, что командировки – это не просто рутина, а полноценный инструмент нематериальной мотивации, мощный драйвер продуктивности и способ избежать выгорания», пояснил руководитель OneToTrip для бизнеса Степан Мастрюков. По его словам, компании, готовые предложить гибкую travel-политику, получат существенное преимущество в борьбе за сотрудников.

0: Реклама.
1: Если каждый день платить приложением Яндекс.Пэй, то кэшбэк тут же возвращается баллами плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением Яндекс.Пэй.
2: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
0: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: Let's go straight to number one.
1: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: безупречный вкус в музыке.
1: Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-2610120. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 10 часов вечера. Вы слушаете «Радио Монте-Карло» на 103.7 FM.
2: Une photo, une date. C'était ni pas croire.

0: Реклама.
1: Я узнал, что у меня есть огромная семья. Мама, папа, шкаф, сестра, диван и детская моя. Кухня мамина отрада. Тоже, кстати, с Небельграда. Они все моя семья. Всех люблю на свете я.
2: Твоя мебель, твоя семья. Торговый центр Мебельград, Малиновского, 23А.
3: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Реклама.
1: Ты куда собрался? По-твоему, это рыбалка? Удочки, снасти, продукты, мангал, палатка и диван?
0: Я без него никуда не поеду.
2: С любимыми не расстаются. Мебель, которая точно станет любимой. ТЦ «Мебельград», Ростов-на-Дону, Малиновского, 23А.
3: Телефон рекламной службы 333-21-66.

Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 11 часов вечера. Вы слушаете «Радио Монте-Карло» на 103.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: Луи Армстронг. Персонаж композиции «Make the Knife», «Мэкки Нож», так же, как и текст песни, позаимствован из спектакля «Трехгрошовая опера» Бертольда Брехта, поставленного им на немецком языке. Существует не менее 8 вариантов перевода песни на английский язык. Один из них на английский самым известным, озвучил в 65-м известном великий Луи Армстронг.

like a sailor. Did our boy do something rash? Suki Tawdry.

Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове полночь. Вы слушаете «Радио Монте-Карло» на 103.7 FM.

Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове час ночи. Вы слушаете «Радио Монте-Карло» на 103.7 FM.

0: радіо «Монте-Карло». Монте-Карло.
1: Turn on a neon light.

Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 2 часа ночи. Вы слушаете «Радио Монте-Карло» на 103.7 FM.

Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 3 часа ночи. Вы слушаете «Радио Монте-Карло» на 103.7 FM.